Во сарскем свежинью в USA жинца плана шака слышишь? Жичи могу се за наземске ферии ищи за граша в сарске рецепши завиш, то, что мы вам квещи даш, а аж змакаю се виче цвонки пшеце дарства домовинской жупы дольна вужеца в сарском доме. Каш се за сарску политику займешь, мжешо се обжелишь. Йо, але захопиш, что мы засе с вами любишь жичи, а то нет по предней штуце бабилишне жен за спиварку Цибулиц Маню.

Во сэрскем свежинью в USA жинца плана шака слышишо, жиши могу се за наземске ферие ищи за граша в сэрске рецепши зявиш, то цо мы вам квищи даш, а аж змакаю се виче цвонки пшеце дарства домовинской жупы дольна вужеца в сэрскем доме. Каш се за сэрску политику займешо, мжешо се обжелиш. Йо, але захопиш, цо мы за се с вами, любишиш, a to net po prednej štucce babi ližne žen ze spivarku Cibulic Manju.